0: месяци. Сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дестивано Дел Донго, а с его братре Алварес Антонио Дестивано Дел Донго, а сеньор Хорес, Родригес Сантана Дел Донго, Хорезо. Ой, повида, сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дестивано Дел Донго. Не, спět, повида, сеньор Хорес, Родриго Сантамара и Дел Донго, Хорезо, Парезо. Не, спět, еще, ну, добре, это было вообще. Его братре Алварес Антонио Дестивано Дел Донго, повида, Чесинту Хорезови, Парезови, Дел Донго, де Эухенио. Не, спět, добре, это было.
1: Humoriáda.